0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирательным местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей, либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Также для удобства избирателей посредством электронных сервисов будет организовано оповещение об избирательном участке. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.

0: 94.4. Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Жарнама.
3: Через нет крыши. Боинг сдал остров чемодан назначен в Чатерсас. Эксперт Ойл через нет. Юнайтед Ойл Мотор Майнс от Волнезда. Кипль Гендер Генцилка и Еволнес. Сондаек Супер Шильдер Цна Автомат от Рюхат Сенес. Бас Шильде Саяхат. Сон Мегатар Теледидар. Робот Шанс Рогаш. Вела тренажер. Жене Баскада. Багала Сыл второй накладе. Акция на Толк Шахтера. Эксперт Ойл Жене Юнайтед Ойл Сайтарда. Он без читал за один Эльгернес.
4: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қалаға бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
6: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира. Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
7: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: бірге отып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4-ші қыркүйек күні сағат 19:00-де өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже Алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: FM. Көзіңді жұм да, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Посмотри не в глаза, ты прости меня.